Я молодец. Отпустите меня. Буду вам транслировать команду. Серьезно.